0: Seguimos pendientes de un importante operativo policial.
1: Actualidad.
2: En estos momentos la mesa de negociación continúa.
1: Deporte. Debate.
3: A estos debates de actualidad tan intensos con este otoño.
1: Tertulias.
4: Bueno, yo creo que le vamos a mirar mucho, ¿no? En los primeros
1: análisis.
5: Lo que estamos viendo es efectivamente ese cambio social.
1: Última hora.
6: Otra última hora de alcance internacional.
1: Servicio público.
7: Alcances es una información de la Dirección General.
1: Tenemos la información que buscas.
8: En cuanto al tiempo, descienden algo.
1: Informativos Radio Nacional de España. Los sonidos de la actualidad.
9: Me dijeron que tres cosas me llevaría a una isla desierta, nunca sabía decir. Pero con esto del naufragio, ¡qué gran idea tuve! Aquí en la isla, lo único que te descarga son los cocos. Y echando un ojo de que no se te caigan en la cabeza. Pero no importa. Tuve suerte trayéndome la radio. Resulta que estoy a salvo. Y aquí llega Radio Nacional de España. Así que, oye, yo encantada.
1: Radio Exterior de España. Estés donde estés, te acompaña.
6: Mediodía, las 11 en Canarias.
10: Radio Nacional de España. Noticias.
6: Inmersos ya de manera oficial en la precampaña electoral de cara a las próximas generales del 29 de noviembre, actos este sábado de los principales candidatos. Pasadas las 11 ha comenzado en Madrid el acto del Partido Popular, en el que está el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Lo hace acompañado de varios presidentes autonómicos del PP, entre ellos la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ese acto del PP que continúa celebrándose, allí está nuestro compañero David Fernández. David, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Y arranque de precampaña del PP en un pabellón de IFEMA que se ha quedado pequeño. Cientos de personas se han quedado fuera. En estos momentos interviene Isabel Díaz Ayuso en un tono muy duro. Pide movilizarse para echar a este gobierno de la mafia, dice. Acusa a Sánchez de estar dispuesto a todo y vuelve a agitar el fantasma de un posible pucherazo en el voto por correo.
12: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo, en una fecha elegida a traición, y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos.
11: Antes el alcalde Martínez Almeida advertía de que no van a aceptar lecciones de la izquierda ni les van a entregar la calle, y en la semana del fallecimiento de María Carmen reprochaba al gobierno que le había dado antes una vivienda a Jessica que a ella. A continuación intervendrá Feijóo, al que arropan los presidentes autonómicos Rueda, López Miras, Mañueco, Guardiola o Pérez de Llorca, también Aznar y Rajoy. La presidenta madrileña sigue con su intervención, la escuchamos.
12: Va a recaer todo lo que suceda, que lo sepa, que vamos a estar aquí. Porque distintos gobiernos, Estados Unidos, Canadá y otros tantos, han decidido incluir formalmente, lo hicieron en su momento, en su lista de organizaciones terroristas mundiales a esa gente que tenemos hoy en la puerta.
6: Sigue hablando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en ese acto del Partido Popular. Después lo va a hacer el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que en la entrada de ese acto se ha dirigido de esta manera, lo ha hecho con un mensaje de arenga a las personas que no han podido entrar al recinto. Y en estos momentos está previsto que comience en la localidad sevillana de Dos Hermanas un mitin del PSOE en el que vamos a poder escuchar al presidente del gobierno y secretario general de los socialistas, a Pedro Sánchez. Lo hará acompañado de la líder socialista en la comunidad andaluza, María Jesús Montero. Esta misma mañana, en un acto en Palma, la secretaria general de los socialistas baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha definido así al presidente Sánchez.
13: Tenim la sort de tenir un secretari general i president del govern d'Espanya que és la llum, el far de tot el progressisme a nivell europeu i a nivell internacional.
6: Armengol, que dice que Pedro Sánchez es la luz de, y el faro del progresismo europeo internacional, y ha confiado en una victoria, en una nueva victoria socialista en las próximas generales. Seguimos en la página política hablando de esa incógnita, la de quiénes serán las cabezas de lista de algunas de las formaciones a la izquierda del Partido Socialista. En Esquerra Republicana de Cataluña se sigue esperando a Gabriel Rufián. Al ser preguntada por quién encabezará esa lista, la de Esquerra, la secretaria general de la formación, Educación, Elisenda Alemany, respondia d'esta manera.
14: Hauria de fer la pregunta òbvia. Qui encapçalarà aquesta papereta?
15: Gabriel Rufián.
6: Y miramos ahora el exterior. El presidente ruso Vladimir Putin se ha mostrado comprensivo ante varias propuestas formuladas por Donald Trump para encontrar una solución al conflicto en Ucrania. Esto en la misma llamada en la que el Kremlin ha mostrado su disposición a suministrar petróleo a los mercados mundiales. Javier Jiménez.
16: Sí, lo anunciaba Donald Trump en su red social. 300.000 toneladas de combustible diésel ruso que se van a suministrar de inmediato junto a otras 500.000 en noviembre y 1 millón posteriormente. En este contexto, Ucrania ha atacado una terminal petrolera en la región de Rostov, donde más de 50 drones han sido derribados. Por su parte, Rusia ha abierto fuego contra la ciudad de Zaporilla. Al menos 4 civiles han fallecido y otros 4 han resultado heridos de diversa consideración. Moscú ha denunciado haber neutralizado 560 drones en 16 regiones durante la madrugada.
6: Gracias, Javi. Es todo. Recuerden, pueden seguir informados en esta sintonía o en la web en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
17: Вещание на русском языке.
1: У микрофона Светлана Демидова.
18: Приветствую из Мадрида. За пультами мне сегодня помогает Хулио Роха. В субботу, 10 октября, суббота завершает сложную неделю. 7 октября исполнилось 3 года со дня атаки Хамас на Израиль. В Израиле вспоминают около 1200 погибших, а в Газе плачут по более чем 74 тысячам погибших в ответных операциях Израиля. В Украине 8 октября российский авиаудар по Краматорску унес жизни как минимум 30 человек, еще 18 получили ранения. С вчерашнего дня в Украине начались экстренные отключения электроэнергии. В Испании 5 октября Педро Санчес объявляет досрочные парламентские выборы на 29 ноября, а испанские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку в защиту прав населения, в том числе и права на жилье. Она пройдет 11 ноября. Всего 2 дня назад в мадридской больнице умерла символ этого права на жилье 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, через 2 недели после того, как ее выселили из квартиры, где она прожила 70 лет. Сложная неделя. В начале новости, затем интервью с Хосе Пабло Мартинесом, исследователем Королевского института Элькана и автором исследования «Украинцы в Испании во время войны». Тоже сложная тема. Говорим об их сегодняшней ситуации и возможном будущем после окончания временной защиты.
1: Эмиссионен Руссо.
18: В Испании 29 ноября пройдут досрочные парламентские выборы, которые объявляет премьер-министр страны Педро Санчес.
19: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
18: Решение принято после того, как правительство Санчеса не смогло провести в Конгрессе 2 декрета закона о жилье. Премьер Испании утверждает, что если парламент не в состоянии договориться по одному из главных вопросов, которые волнуют испанских граждан, решение должны принимать сами избиратели. Предвыборная кампания начинается 13 ноября, голосование состоится 29 ноября, а новый состав парламента соберется 23 декабря. Что же касается 2 декретов о жилье, их в любом случае рассмотрит постоянная депутатская комиссия Конгресса, которая работает во время роспуска парламента. Ожидается, что она сможет одобрить отклоненные Конгрессом законы о жилье. В них предусматривается в том числе и линии финансирования на 10 миллиардов евро кредитов для покупки первого жилья. Еще 280 миллионов евро предусмотрено на государственные гарантии для строительства жилья промышленным способом. 400 миллионов евро направят поставщикам социального жилья для решения жилищной проблемы. Жилищный кризис остается одной из главных социальных проблем Испании. По оценке Банка Испании, к 2028 году дефицит жилья может достигнуть 1 миллиона объектов. По данным Совета по делам молодежи Испании, средняя арендная плата составляет 98% средней месячной зарплаты молодых людей. В Мадриде продолжается палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль. Он появился после выселения 80-летней Марии Кармен Абаскаль и стал одним из центров протеста против высокой стоимости жилья и аренды. В четверга участники акции несут к лагерю цветы после смерти Мари Кармен Абаскаль, которая благодарила их за поддержку и призывала не сдаваться. Мари Кармен умерла в четверг, Через две недели после выселения ее из квартиры, в которой она прожила 70 лет. Участники лагеря почтили ее память минутой молчания и устроили спонтанное шествие к Конгрессу депутатов. История Мари Кармен стала одной из символов протестов за доступное жилье и защиту арендаторов. Профсоюзы вместе с другими организациями уже назначили на 11 ноября всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Это произойдет за 18 дней до выборов. Для двух главных испанских профсоюзов, рабочих комиссий и Всеобщего союза трудящихся, это будет первая совместная всеобщая забастовка за 14 лет. А пока все еще действующее правительство Педро Санчеса начало процедуру пересмотра минимальной зарплаты по ее увеличению, которая, по словам вице-председателя правительства Испании и министра труда и социальной экономики Йоланды Диес, является лучшим инструментом для борьбы с бедностью и неравенством.
15: Es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y la desigualdad.

0: Сейчас минимальная зарплата в Испании составляет 1221 евро брутто в месяц при 14 выплатах или 17 тысяч евро в год. Какова реакция на проведение досрочных выборов со стороны основных политических партий Испании? Народная партия поддержала решение о досрочных выборах. Глава консерваторов Альберто Нуньес Фейхо говорит, наконец Испания скажет, что она думает, наконец заговорит большинство. Наконец решение будут принимать сами испанцы.
1: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
0: Его заявление опирается на первые опросы после объявления выборов, которые показывают преимущества консерваторов Народной партии. Средний прогноз опросов, собранных государственным радиотелевидением, дает Народной партии 137 мест в Конгрессе, социалистам 104, а ультраправая партия Vox может получить 65 депутатских мест. По сравнению с выборами 2023 года социалисты теряют 17 мест, тогда как Vox может увеличить свое представительство на 32 депутата. Ультраправая партия Vox приветствует назначение выборов.
2: Yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
0: Прекрасная новость, заявляет лидер партии Сантьяго Абаскаль и обозначает условия, на которых его партия могла бы войти в правительство вместе с консерваторами. Левые партии пытаются договориться, они объединились в так называемый «широкий фронт» для участия в выборах. Отдельно развивается ситуация вокруг Карлоса Пучдемона, бывшего председателя правительства Каталонии и лидера партии Джунс. Именно Джунс 2 октября не поддержал два правительственных декрета о жилье, что стало одним из факторов политического кризиса и досрочного распуска парламента. На этой неделе Конституционный суд подтвердил возможность применения амнистии к делу Пучдемона о растрате государственных средств, и Верховный суд отменяет национальный ордер на его задержание. Теперь Пучдемон может вернуться в Испанию. И тем не менее, Пучдемон по-прежнему выступает за независимость Каталонии. Амнистия является только частью формулы урегулирования исторического конфликта, который существует между Каталонией и Испанией. Но сама по себе она не является решением этого вопроса, говорит он.
3: Амнистия форма парт de la формула per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
0: Итак, до внеочередных выборов 29 ноября остается меньше двух месяцев. Парламент Испании распущен, правительство продолжает работать до формирования нового кабинета. Жилье, миграция, коррупционное расследование и организация выборов станут одними из главных тем предвыборной кампании. На этом фоне внешнеполитическая повестка Испании на этой неделе связана с государственным визитом короля Филиппа VI и королевы Летисии в Финляндию. Они посетили Хельсинки и Рованиеми. Одной из главных тем стали безопасность Европы и оборона северного фланга НАТО. Испания и Финляндия являются партнерами по Евросоюзу и союзниками по НАТО. Пока Испания готовится к новым избирательным кампаниям, Евросоюз усиливает контроль за возможным иностранным вмешательством и дезинформацией. Все больше внимания уделяется так называемой гибридной войне России против европейских стран. В Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в минувший понедельник предупредила, что Россия готовит новые диверсии и атаки, направленные против европейских демократий. Цель этих действий – расколоть европейское общество и запугать их, чтобы добиться прекращения поддержки Украины. Каллас предложила министрам обороны стран Евросоюза создать специальный чрезвычайный протокол, который позволил бы координировать действия Евросоюза в случае диверсии, кибератак, атак с использованием беспилотников и других действий, относящихся к так называемой «серой зоне». Министр обороны Испании Маргарита Роблес поддерживает необходимость искать общий европейский ответ.
4: Lo que ha planteado el alta representante y muchos países hemos estado de acuerdo que hay que ir buscando soluciones que le digan a Rusia que no nos va a amedrentar con esas amenazas híbridas. Esa puede ser una solución.
0: Роблес подчеркнула необходимость искать решения, которые показали бы России, что Европа не позволит запугивать себя такими угрозами. По ее словам, чрезвычайный протокол может стать одним из таких решений. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает с аналогичным посланием и заявляет, что проводимая Россией кампания диверсии в Европе не сможет расколоть союзников. Ответом на эту кампанию станет сохранение и дальнейшее усиление поддержки Украины.
5: Keep calm, carry on and support Ukraine. Our response to his hostile actions is to support Ukraine even more.
0: И еще две короткие новости на тему обороны и войны в Украине. Как сообщает испанское агентство EFE, оборот испанской промышленности, представленной ассоциацией TEDAE, ассоциацией технологических компаний оборонной промышленности, безопасности авиации и космоса, в 2025 году вырос на 11,5% и впервые превысил 18 миллиардов евро. 60% этой суммы пришлось на экспорт, более 11 миллиардов евро. Рост производства оборонной промышленности происходит на фоне увеличения расходов Европы на оборону. В Испании программы военной модернизации предусматривают инвестиции не менее чем 62 миллиарда евро. Одновременно посольство Испании в Киеве констатирует, что продолжит работу, несмотря на предупреждение.

0: Предупреждение российского МИД о смертельной опасности для иностранных дипломатов из-за российских ударов по украинской столице. Оставаться в Киеве также решили дипломатические миссии других стран Евросоюза. И культурно-социальные новости. Вторая неделя октября традиционно становится неделей объявления Нобелевских премий. Премию по физиологии и медицине получили американские ученые Карл Дайссер-Рот и немецкие исследователи Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области оптогенетики метода управления нервными клетками с помощью света. Нобелевскую премию по физике присудили бельгийско-американскому физику Фрэнсису Хальсену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде и открытие космических нейтринно-высоких энергий. Премию по химии получил французский химик Андрей Каган и японский ученый Кенсо Сои. Нобелевскую премию по литературе получила канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон. Последний, 12 октября, будет объявлена Нобелевская премия по экономике памяти Альфреда Нобеля. Церемонию вручения премии пройдут 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Осло и в Стокгольме. А в Мадриде в эти дни проходит другое традиционное октябрьское событие – неделя испанского языка и культуры, посвященная празднованию Дня Испанидад. С 2 по 12 октября в столице проходит фестиваль, объединяющий Испанию и испаноязычные страны. Его девиз в этом году – все акценты испанского языка находят место в Мадриде. Переходим к спортивным новостям. В футболе главная новость – мужская сборная Испании. Во вторник в Сплите она обыграла Хорватию со счетом 2-1 в четвертом туре Лиги наций. Оба гола забил Микель Мерино, чему он очень рад.
1: Estoy contento de que últimamente me esté tocando acertar y que esta vez me haya valido para dar la vuelta a banderín.
0: Эта победа обеспечила Испании выход в четвертьфинал. А женская сборная Испании по футболу 10-13 октября дважды сыграет с командой США. Матчи пройдут в Вашингтоне и Пенсильвании. Это первые игры испанской команды под руководством нового тренера Сони Бермудес. Испания уже обеспечила себе место на чемпионате мира 2027 года в Бразилии. Еще новости. Три золотые медали Испания завоевала на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе в гонках с раздельным стартом. Чемпионами Европы стали Бенхамин Новаль, который гордится своими сильными ногами. А среди юниоров категории 23 лет чемпионами стали Эктор Альварес и Алехандро Нейра, который до сих пор не верит, что она чемпионка. И еще две новости о чемпионах мира 2010 года. Нападающий Педро Родригес завершил карьеру в 39 лет после 20 лет в профессиональном футболе.
2: Siento que es el momento. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
0: А Давид Сильва в 40 лет решил вернуться на поле. Бывший игрок сборной Испании подписал контракт с клубом Supreme Sha Tin из чемпионата Гонконга.
3: Hola a todos, soy David Silva. Bueno, estoy muy contento de unirme a Supreme Sha Tin en esta experiencia.
0: Спортивными новостями мы заканчиваем сегодняшний информационный выпуск.
4: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
5: На злобу дня.
0: У микрофона Светлана Демидова, мы продолжаем выпуск. Более 4,5 лет прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое повлекло за собой крупнейший гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия. В рамках временной защиты Евросоюза в Испании сегодня проживает 345 995 граждан Украины. Первым местом для тех, кто бежал от войны, главным было найти жилье, устроить детей в школы, получить защиту и начать учить испанский язык. Сегодня ситуация совсем другая. Многие работают, платят взносы в систему социального страхования. Их дети учатся в испанских школах, а семьи уже начали строить здесь свою жизнь. Временная защита продолжает действовать. Она продлена до марта 2027 года. Но возникает вопрос, что произойдет после окончания временной защиты? Насколько украинская община интегрирована в Испании? И главное, захотят ли те, кто находится в рамках временной защиты ЕС в Испании, вернуться в Украину? Сегодня об этих темах мы говорим с Хосе Пабло Мартинесом, исследователем миграционных процессов Королевского института Элькано в Мадриде. Хосе Пабло, сегодня Испания занимает 4-е место в Евросоюзе по числу украинцев, которые получили временную защиту после Германии, Польши и Чехии. Но Испания находится далеко от Украины. Почему же сюда приехало так много украинцев? Какую роль сыграла украинская община, существовавшая здесь еще до войны? Это, безусловно, был наиболее важный факт, что до войны еще было много украинцев в Испании. В конце 2000-х, 25 лет тому назад, испанская экономика быстро росла и испытывала большой спрос на иностранных работников низкоквалифицированных. квалификации. Работали на стройке и так далее. В первой десятилетии этого века число украинцев в Испании выросло с нескольких тысяч до 100 тысяч человек. Достаточно крупная украинская диаспора, особенно в Мадриде, Барселоне и на побережье Леванта, в Аликанте, Валенсии, Малаге. Примерно 120 тысяч человек. И это стало очень важным фактором, когда началась война в Украине. Уже существовавшая сеть контактов украинцев в Испании позволила родственникам, друзьям и знакомым, которые находились в Украине, воспользоваться этими связями, чтобы обосноваться именно в Испании, а не в других странах, где у них не было таких непосредственных контактов. Исторически украинская диаспора в Испании всегда была феминизированной. Примерно 60% мигрантов из Украины, проживающих в Испании, составляли женщины. А после начала войны в Украине с прибытием перемещенных лиц эта феминизация стала еще более выраженной. Большинство людей, покинувших Украину по причине войны, составляют женщины и несовершеннолетние, их дети. Именно поэтому типичный профиль перемещенных лиц – это женщины с несовершеннолетними детьми, которым пришлось оставить мужа в Украине. По данным Министерства инклюзии Испании, сегодня женщины составляют более 60% граждан Украины с действующими документами на проживание в Испании. Мужчины не дотягивают и до 40. Прошло уже более 4 лет. В какой момент население, приехавшее как беженцы или перемещенные лица, перестает восприниматься как временное и превращается в устойчивую мигрантскую общину? Говорить об устойчивой эмигрантской общине Украины сложно, потому что она разнородная. Дело в том, что все люди, которые с начала войны прибыли в рамках временной защиты, получают разрешение на проживание только за один год. Затем оно продлевается еще на год, но не предоставляется на длительный срок. И, конечно, человек находится в статусе временной защиты, но он не может полностью чувствовать себя стабилизированным. Этот документ позволяет жить и работать только на год, получать социальные выплаты, пользоваться государственными услугами, но он, повторяю, ненадолго. А вот украинцы старой волны эмиграции обладают уже длительным видом на жительство в Испании. Говорить о какой-то очень стабильной ситуации украинской диаспоры в Испании сложно. Насколько быстро украинцы интегрируются в испанский рынок труда? Процесс интеграции перемещенных лиц был сложный. Большинство из них – женщины, которые приезжают с детьми, женщины, которые не говорят по-испански. И это то, что постепенно справляется только с течением времени. Они только начинают работать и только начинают платить свои взносы в систему государственного страхования. Хотя он все еще составляет менее половины показателя среди тех украинцев, которые уже давно живут в Испании. До войны многие украинцы в основном работали в сфере домашнего обслуживания и строительства. Наблюдаем ли мы переход украинцев к работе, которая больше соответствует их квалификации? Да, действительно. Но это характерно не только для украинцев, а для всех мигрантов, которые приезжают из стран, не входящих в Европейский Союз. Сначала люди адаптируются к доступным рабочим местам, которые обычно требуют невысокой квалификации. Домашний персонал, строительство, в случае марокканцев, например, сельское хозяйство. Но затем люди, когда уже обосновались и интегрировались в стране, особенно если у них есть образование, а у многих украинцев есть образование, они могут перейти в сферы, соответствующие их квалификации. Такая работа, естественно, лучше оплачивается и облегчает их интеграцию. И действительно, в последние годы это наблюдается среди украинцев. Теперь украинцы открывают свои торговые точки, оптовые, розничные, гостинично-ресторанная сфера, сдают квартиры, открывают отели, также работают в сфере высоких технологий. И эта диверсификация занятости действительно наблюдается. Это признак того, что социальная и профессиональная интеграция украинцев в Испании проходит позитивно и успешно. А появляются ли в Испании компании, бизнесы, созданные украинцами? Конкретную цифру я сейчас назвать не могу. Я осмелюсь сказать, что уровень предпринимательской активности украинцев выше среднего показателя среди другого иммигрантского населения Испании. Если человек приехал 4 года назад с квалифицированной профессией, например, врач, инженер, может ли он подтвердить свой диплом и работать в Испании, имея временную защиту? Или сам временный характер этого статуса затрудняет такие долгосрочные планы? Что касается конкретного случая, который вы приводите, человек имеет статус временной защиты и у него высшее образование, ему будет очень сложно. Возможно, прежде всего, сами перемещенные лица не всегда заинтересованы в таких долгосрочных планах, ведь они могут вложить значительные ресурсы, время, деньги, чтобы амалогировать свои дипломы, а потом это все не может не окупиться, потому что срок действия временной защиты закончится. Если, дай бог, война в Украине закончится как можно можно скорее временная защита перестанет предоставляться. Хотя можно предположить, что многие из них захотят получить обычный вид на жительство, чтобы окончательно стабилизировать свое положение и остаться в Испании. Но на сегодняшний день их положение остается временным, и поэтому строить долгосрочные планы и амалогировать свои дипломы, а у них нету возможностей. Дети, приехавшие с началом войны, уже 4,5 года учатся в Испании. Конечно, именно дети учат язык раньше родителей и становятся для родителей каналом интеграции в общество. И тогда возникает главный вопрос, вернутся ли они в Украину после окончания войны. Чем больше времени проходит, тем сильнее укореняются здесь семьи, особенно дети. От чего будет зависеть их возвращение?
6: Dependerá un poco de las circunstancias en las que acabe la guerra en Ucrania. Habrá que ver...
0: Это будет во многом зависеть обстоятельств, при котором закончится война в Украине. Какой окажется социально-экономическая ситуация в Украине после войны? И насколько привлекательной она будет для тех, кто сейчас находится в Европе и может решить вернуться? Но в первую очередь возвращение в Украину это будет зависеть от того, сколько времени пройдет до окончания войны. Потому что уже давно доказано, что чем дольше длится война, тем сложнее возвращение перемещенного населения. Если мы возьмем подростка, который приехал сюда в 14 лет, а теперь ему уже 18, он поступает в университет или начинает работать, у него появляется собственный круг общения, возможно, романтические отношения. Чем дольше продолжается война в Украине, тем сложнее представить возвращение в Украину этого подростка. Он уже здесь оброс корнями. И надо учитывать, что после установления мира социально-экономическая ситуация в Украине не окажется настолько привлекательной, чем та, к которой, предположим, этот подросток привык. Вполне можно предположить, что многие захотят остаться здесь. Например, матери приехали с детьми, а отец вынужден был остаться в Украине. И, возможно, вместо того, чтобы после окончания войны семья снова объединилась в Украине, отец, которому уже будет разрешено покинуть Украину, приедет в Испанию, и семья воссоединится именно здесь. Я думаю, что это вполне реалистичный сценарий, и таких случаев будет много. И чем дольше будет продолжаться война, тем выше вероятность такого развития событий. А может ли будущая реконструкция Украины стать фактором возвращения украинцев, которые сейчас находятся в Испании по временной защите? Например, Испания будет участвовать в восстановлении железнодорожной инфраструктуры или технологических отраслей в Украине, чем она, Испания, в этом сильна. И украинцы, которые уже говорят по-испански и имеют полное знание языка, могли бы стать связующим звеном там, в Украине, между двумя странами при перестройке Украины.
6: Efectivamente, ese puede ser un vector de vuelta de ucranianos que están aquí desplazados, aprovechar.
0: Да, такое вполне возможно. Действительно, это может стать одним из факторов возвращения украинцев, которые сегодня живут в Испании как перемещенные лица. Можно использовать тот факт, что они уже говорят по-испански, имеют связи в Испании. И европейские инвестиции в Украину после окончания войны будут только расти. И станут инструментом, которые будут способствовать тому, чтобы и украинцы, знающие украинские, живущие здесь в Испании по временной защите, вернулись и стали работать в испанских компаниях по... помощи Украины для восстановления. Но для этого сначала должна закончиться война. А сейчас не видно перспектив соглашения в среднесрочной перспективе, которая позволила бы ожидать ее окончания. С одной стороны, я согласен с тем, что после окончания войны европейские инвестиции могут сделать возвращение привлекательным для многих перемещенных лиц. Но чем больше времени будет проходить, тем меньше эта привлекательность может перевешивать желание остаться. По тем причинам, о которых я уже говорил. К тому времени украинцы со временной защитой могут быть полностью, особенно молодые, интегрированы в испанское общество. Хосе Пауло Мартинес, большое спасибо за ответы на ваши вопросы. Большое спасибо, что нашли время для нас. Всего доброго. Хосе Пауло Мартинес, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas.
6: No, me ha parecido una conversación muy completa y muchas gracias a ustedes por el interés.
0: Muy buenos días, hasta
6: un
0: luego.
6: Un placer, adiós.
7: Radio Exterior de España. La voz de España en los cinco continentes.
0: Заканчивается наш субботний выпуск 10 октября. В Мадриде и во всей Испании празднуется неделя испанидад, испанской культуры. Но мы завершаем выпуск сегодня другой песней. «Quédate en su voz» Лейры Мартинес. После смерти Мари Кармен Абаскаль особенно хочется оставить в конце этого выпуска такую песню о поддержке, надежде и о том, как важно, чтобы в трудный момент рядом был кто-то, кто скажет «Оставайся в ее голосе». Всего доброго, берегите себя.

0: Es medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que la política de vivienda no tenga fecha de caducidad y ha vaticinado una próxima mayoría progresista que refuerce la protección de pequeños propietarios e inquilinos frente a la especulación. Lo ha dicho en Dos Hermanas, en Sevilla, en su primer acto de precampaña.
2: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
0: También ha celebrado su primer acto de precampaña el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha sido en el recinto de IFEMA, en Madrid. Feijóo apenas se ha referido a la crisis de la vivienda, ha centrado su discurso en la corrupción que atribuye al PSOE. El líder popular ha prometido encabezar un cambio sereno pero contundente.
3: Vamos a reconstruir nuestros servicios públicos para que funcionen cuando más se necesita. Vamos a reconstruir nuestra seguridad para que las fronteras se respeten, para que las leyes se apliquen y para que los que cumplen tengan siempre una certeza, que el Estado está de su lado.
4: Mientras tanto, a la izquierda del PSOE, las formaciones alternativas negocian contrarreloj cómo concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre y quiénes encabezarán las candidaturas. Ya en plena campaña y con algunos partidos todavía en busca de candidato, un nuevo actor político entra en liza. Este sábado se ha presentado en Madrid Democracia 21, un partido encabezado por la abogada Miriam González, arropada por antiguos cargos de UPyD y con un discurso muy similar. Se define como ni de izquierdas ni de derechas y con voluntad de partido bisagra. De momento solo concurrirán por Madrid y Barcelona.
5: En España no podemos continuar con dos bloques férreos sin nada que favorezca consensos, porque nos vamos a cargar entre todos el potencial del país. Solo hay que mirar lo que está ocurriendo fuera de la frontera, que avanzan todos y reforman a toda velocidad. No podemos perder ni un minuto más. Todavía tenemos tiempo, sabemos cómo hacerlo y vamos a hacerlo.
0: Salimos al exterior, al menos 12 muertos y 309 heridos en el ataque del sábado contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, según la Autoridad de Aviación Civil Saudí. Se trata de un nuevo ataque de los hutíes de Yemen contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudí, según fuentes médicas citadas por la agencia France Press. Entre los fallecidos hay miembros de la tripulación de una aerolínea saudí y ciudadanos también palestinos que viajaban con documentos egipcios. Al menos 5 de los heridos, todos saudíes, permanecen en cuidados intensivos.
4: Las autoridades saudíes han confirmado que el aeropuerto Rey Khalid ha sido objeto de una nueva agresión y han suspendido temporalmente las operaciones para evaluar los daños. Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos con origen o destino en Riad. Tras el ataque, España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá han recomendado a sus ciudadanos que no viajen a través del aeropuerto. Francia ya había desaconsejado los desplazamientos aéreos a la capital saudí, salvo por motivos de fuerza mayor.
0: Y de la cultura, el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges recibe visitas de primer nivel internacional. Por un lado, el actor Kevin Bacon, que ha presentado junto a su esposa, la también actriz Kira Sedgwick, una comedia de terror rodada junto a sus hijos.
4: Y el plato fuerte de esta edición, el director neozelandés Peter Jackson, el responsable de la saga El Señor de los Anillos, vuelve a Sitges más de 30 años después de su última visita para recibir el premio honorífico del festival.
0: Vamos con los deportes. Victoria del Real Madrid por la mínima ante el Villarreal. Alicia Cifuentes, buenas noches.
6: Buenas noches. Los de Mourinho se han impuesto por 1-0 al Villarreal en el Bernabéu, en un partido decidido por el primer gol de Diomandé. El encuentro ha tenido poca emoción hasta la segunda parte, cuando el marfileño ha adelantado al Madrid con un disparo raso validado por el VAR. La nota negativa ha sido la expulsión de Vinicius, que ha visto la roja directa por tirar del pelo a Saliba. Mourinho ha decidido no salir a hablar en rueda de prensa, pero sí se ha pronunciado Íñigo Pérez sobre esto.
7: Resultado corto, el tiempo apremia, defiendes tu resultado en tu casa, nosotros queremos ganar. No me sorprende lo que ha sucedido, es fruto del fútbol y bueno, creo que hay que darle cierta naturalidad, más allá de que hay gente que se encarga de ordenar este tipo de tensión.
6: Pese a jugar los últimos minutos con 10, el Real Madrid ha conseguido mantener la ventaja y llevarse los 3 puntos.
0: Gracias, Alicia. Acabamos con los sorteos de este sábado, 10 de octubre. Repasamos la combinación ganadora de la primitiva. 16, 18, 20, 22, 29, 30. Complementario 11, reintegro 7.
4: En la Boloroto, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 5, 13, 19, 27, 33 y 43. El complementario, el 18, y el reintegro, el 9.
0: Es todo. Más información en próximos boletines y en rtv.es.
1: Radio Nacional de España.
8: Radio Exterior de España.
9: Вещание на русском языке.
10: У микрофона Светлана Демидова.
11: Приветствую из Мадрида. За пультами мне сегодня помогает Хули Роха. В субботу, 10 октября, суббота завершает сложную неделю. 7 октября исполнилось 3 года со дня атаки Хамас на Израиль. В Израиле вспоминают около 1200 погибших, а в Газе плачут по более чем 74 тысячам погибших в ответных операциях Израиля. В Украине 8 октября российский авиаудар по Краматорску унес жизни как минимум 30 человек, еще 18 получили ранения. С вчерашнего дня в Украине начались экстренные отключения электроэнергии. В Испании 5 октября Педро Санчес объявляет досрочные парламентские выборы на 29 ноября, а испанские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку в защиту прав населения, в том числе и права на жилье. Она пройдет 11 ноября. Всего 2 дня назад в мадридской больнице умерла символ этого права на жилье 87-летняя Мари Кармен Абаскаль. Через 2 недели после того, как ее выселили из квартиры, где она прожила 70 лет. Сложная неделя. В начале новости, затем интервью с Хосе Пабло Мартинесом, исследователем Королевского института Элькана и автором исследования «Украинцы в Испании во время войны». Тоже сложная тема. Говорим об их сегодняшней ситуации и возможном будущем после окончания временной защиты.
8: Эмиссионе ин руссо.
11: В Испании 29 ноября пройдут досрочные парламентские выборы, которые объявляет премьер-министр страны Педро Санчес.
12: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
11: Решение принято после того, как правительство Санчеса не смогло провести в Конгрессе 2 декрета закона о жилье. Премьер Испании утверждает, что если парламент не в состоянии договориться по одному из главных вопросов, которые волнуют испанских граждан, решение должны принимать сами избиратели. Предвыборная кампания начинается 13 ноября, голосование состоится 29 ноября, а новый состав парламента соберется 23 декабря. Что же касается 2 декретов о жилье, их в любом случае рассмотрит постоянная депутатская комиссия Конгресса, которая работает во время роспуска парламента. Ожидается, что она сможет одобрить отклоненные Конгрессом законы о жилье. В них предусматривается в том числе и линии финансирования на 10 миллиардов евро кредитов для покупки первого жилья. Еще 280 миллионов евро предусмотрено на государственные гарантии для строительства жилья промышленным способом. 400 миллионов евро направят поставщикам социального жилья для решения жилищной проблемы. Жилищный кризис остается одной из главных социальных проблем Испании. По оценке Банка Испании, к 2028 году дефицит жилья может достигнуть 1 миллиона объектов. По данным Совета по делам молодежи Испании, средняя арендная плата составляет 98% средней месячной зарплаты молодых людей. В Мадриде продолжается палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль. Он появился после выселения 80-летней Марии Кармен Абаскаль и стал одним из центров протеста против высокой стоимости жилья и аренды. С четверга участники акции несут кладезь цветы после смерти Мари Кармен Абаскаль, которая благодарила их за поддержку и призывала не сдаваться. Мари Кармен умерла в четверг, через 2 недели после выселения ее из квартиры, в которой она прожила 70 лет. Участники лагеря почтили ее память минутой молчания и устроили спонтанное шествие к Конгрессу депутатов. История Мари Кармен стала одной из символов протестов за доступное жилье и защиту арендаторов. Профсоюзы вместе с другими организациями уже назначили на 11 ноября всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Это произойдет за 18 дней до выборов. Для 2 главных испанских профсоюзов, рабочих комиссий и всеобщего союза трудящихся, это будет первое совместное единая всеобщая забастовка за 14 лет. А пока все еще действующее правительство Педро Санчеса начало процедуру пересмотра минимальной зарплаты по ее увеличению, которая, по словам вице-председателя правительства Испании, министра труда и социальной экономики Йоланды Диес, является лучшим инструментом для борьбы с бедностью и неравенством.
9: Es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y la desigualdad.
11: Сейчас минимальная зарплата в Испании составляет 1221 евро брутто в месяц при 14 выплатах или 17 тысяч евро в год. Какова реакция на проведение досрочных выборов со стороны основных политических партий Испании? Народная партия поддержала решение о досрочных выборах. Глава консерваторов Альберто Нунес Фейхо говорит, наконец Испания скажет, что она думает, наконец заговорит большинство. Наконец решение будут принимать сами испанцы.
13: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
11: Его заявление опирается на первые опросы после объявления выборов, которые показывают преимущества консерваторов Народной партии. Средний прогноз опросов, собранных государственным радиотелевидением, дает Народной партии 137 мест в Конгрессе, социалистам 104, а ультраправая партия Vox может получить 65 депутатских мест. По сравнению с выборами 2023 года социалисты теряют 17 мест, тогда как Vox может увеличить свое представительство на 32 депутата. Ультраправая партия Vox приветствует назначение выборов.
14: Yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
11: Прекрасная новость, заявляет лидер партии Сантьяго Баскаль и обозначает условия, на которых его партия могла бы войти в правительство вместе с консерваторами. Левые партии пытаются договориться, они

0: есть так называемый широкий фронт для участия в выборах. Отдельно развивается ситуация вокруг Карлоса Пучдемона, бывшего председателя правительства Каталонии и лидера партии Джунс. Именно Джунс 2 октября не поддержал два правительственных декрета о жилье, что стало одним из факторов политического кризиса и досрочного распуска парламента. На этой неделе Конституционный суд подтвердил возможность применения амнистии к делу Пучдемона о растрате государственных средств, и Верховный суд отменяет национальный ордер на его задержание. Теперь Пучдемон может вернуться в Испанию. И тем не менее, Пучдемон по-прежнему выступает за независимость Каталонии. Амнистия является только частью формулы урегулирования исторического конфликта, который существует между Каталонией и Испанией. Но сама по себе она не является решением этого вопроса, говорит он.
1: Амнистия форма парт de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
0: Итак, до внеочередных выборов 29 ноября остается меньше двух месяцев. Парламент Испании распущен, правительство продолжает работать до формирования нового кабинета. Жилье, миграция, коррупционное расследование и организация выборов станут одними из главных тем предвыборной кампании. На этом фоне внешнеполитическая повестка Испании на этой неделе связана с государственным визитом короля Филиппа VI и королевы Летисии в Финляндии. Они посетили Хельсинки и Рованиеми. Одной из главных тем стали безопасность Европы и оборона северного фланга НАТО. Испания и Финляндия являются партнерами по Евросоюзу и союзниками по НАТО. Пока Испания готовится к новым избирательным кампаниям, Евросоюз усиливает контроль за возможным иностранным вмешательством и дезинформацией. Все больше внимания уделяется так называемой гибридной войне России против европейских стран. В Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в минувший понедельник предупредила, что Россия готовит новые диверсии и атаки, направленные против европейских демократий. Цель этих действий – расколоть европейское общество и запугать их, чтобы добиться прекращения поддержки Украины. Каллас предложила министрам обороны стран Евросоюза создать специальный чрезвычайный протокол, который позволил бы координировать действия Евросоюза в случае диверсии, кибератак, атак с использованием беспилотников и других действий, относящихся к так называемой серой зоне. Министр обороны Испании Маргарита Роблес поддерживает необходимость искать общий европейский ответ.
2: Lo que ha planteado el alta representante y muchos países hemos estado de acuerdo que hay que ir buscando soluciones que le digan a Rusia que no nos va a amedrentar con esas amenazas híbridas. Esa puede ser una solución.
0: Роблес подчеркнула необходимость искать решения, которые показали бы России, что Европа не позволит запугивать себя такими угрозами. По ее словам, чрезвычайный протокол может стать одним из таких решений. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает с аналогичным посланием и заявляет, что проводимая Россией кампания диверсии в Европе не сможет расколоть союзников. Ответом на эту кампанию станет сохранение и дальнейшее усиление поддержки Украины.
3: Keep calm, carry on and support Ukraine. Our response to his hostile actions is to support Ukraine even more.
0: И еще две короткие новости на тему обороны и войны в Украине. Как сообщает испанское агентство EFE, оборот испанской промышленности, представленной ассоциацией TEDAE, ассоциацией технологических компаний оборонной промышленности, безопасности авиации и космоса, в 2025 году вырос на 11,5% и впервые превысил 18 миллиардов евро. 60% этой суммы пришлось на экспорт, более 11 миллиардов евро. Рост производства оборонной промышленности происходит на фоне увеличения расходов Европы на оборону. В Испании программы военной модернизации предусматривают инвестиции не менее чем 62 миллиарда евро. Одновременно посольство Испании в Киеве констатирует, что продолжит работу, несмотря на предупреждение российского МИД о смертельной опасности для иностранных дипломатов из-за российских ударов по украинской столице. Оставаться в Киеве также решили дипломатические миссии других стран Евросоюза. И культурно-социальные новости. Вторая неделя октября традиционно становится неделей объявления Нобелевских премий. Премию по физиологии в медицине получили американские ученые Карл Дайссеррот и немецкие исследователи Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области оптогенетики метода управления нервными клетками с помощью света. Нобелевскую премию по физике присудили бельгийско-американскому физику Фрэнсису Хальсену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде и открытие космических нейтринно-высоких энергий. Премию по химии получил французский химик Андрей Каган и японский ученый Кенсо Сои. Нобелевскую премию по литературе получила канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон. Последний, 12 октября, будет объявлена Нобелевская премия по экономике памяти Альфреда Нобеля. Церемонию вручения премии пройдут 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Осло и в Стокгольме. А в Мадриде в эти дни проходит другое традиционное октябрьское событие – неделя испанского языка и культуры, посвященная празднованию Дня Испанидад. С 2 по 12 октября в столице проходит фестиваль, объединяющий Испанию и испаноязычные страны. Его девиз в этом году – все акценты.

0: Студенты испанского языка находят место в Мадриде. Переходим к спортивным новостям. В футболе главная новость – мужская сборная Испании. Во вторник в Сплите она обыграла Хорватию со счетом 2-1 в четвертом туре Лиги наций. Оба гола забил Микель Мерино, чему он очень рад.
1: Estoy contento de que últimamente me esté tocando acertar y que esta vez me haya valido para dar la vuelta a banderín.
0: Эта победа обеспечила Испании выход в четвертьфинал. А женская сборная Испании по футболу 10-13 октября дважды сыграет с командой США. Матчи пройдут в Вашингтоне и Пенсильвании. Это первые игры испанской команды под руководством нового тренера Сони Бермудес. Испания уже обеспечила себе место на чемпионате мира 2027 года в Бразилии. Еще новости. Три золотые медали Испания завоевала на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе в гонках с раздельным стартом. Чемпионами Европы стали Бенхамин Новаль, который гордится своими сильными ногами. А среди юниоров категории 23 лет чемпионами стали Эктор Альварес и Алехандро Нейра, который до сих пор не верит, что она чемпионка. И еще две новости о чемпионах мира 2010 года. Нападающий Педро Родригес завершил карьеру в 39 лет после 20 лет в профессиональном футболе.
2: Siento que es el momento. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
0: А Давид Сильва в 40 лет решил вернуться на поле. Бывший игрок сборной Испании подписал контракт с клубом Supreme Sha Tin из чемпионата Гонконга.
3: Hola a todos, soy David Silva. Bueno, estoy muy contento de unirme a Supreme Sha Tin en esta experiencia.
0: Спортивными новостями мы заканчиваем сегодняшний информационный выпуск.
4: Radio Exterior de España. Emisión en ruso. На злобу дня.
0: У микрофона Светлана Демидова. Мы продолжаем выпуск. Более 4,5 лет прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое повлекло за собой крупнейший гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия. В рамках временной защиты Евросоюза в Испании сегодня проживает 345 995 граждан Украины. Первым местом для тех, кто бежал от войны, главным было найти жилье, устроить детей в школы, получить защиту и начать учить испанский язык. Сегодня ситуация совсем другая. Многие работают, платят взносы в систему социального страхования. Их дети учатся в испанских школах, а семьи уже начали строить здесь свою жизнь. Временная защита продолжает действовать. Она продлена до марта 27 года. Но возникает вопрос, что произойдет после окончания временной защиты? Насколько украинская община интегрирована в Испании? И главное, захотят ли те, кто находится в рамках временной защиты ЕС в Испании, вернуться в Украину? Сегодня об этих темах мы говорим с Хосе Пабло Мартинесом, исследователем миграционных процессов Королевского института Элькано в Мадриде. Хосе Пабло, сегодня Испания занимает 4-е место в Евросоюзе по числу украинцев, которые получили временную защиту после Германии, Польши и Чехии. Но Испания находится далеко от Украины. Почему же сюда приехало так много украинцев? Какую роль сыграла украинская община, существовавшая здесь еще до войны?
5: Это,
0: безусловно, был наиболее важный факт, что до войны еще было много украинцев в Испании. В конце 2000-х, 25 лет тому назад, испанская экономика быстро росла и испытывала большой спрос на иностранных работников низкой квалификации. Работали на стройке и так далее. В первые десятилетия этого века число украинцев в Испании выросло с нескольких тысяч до 100 тысяч человек. Достаточно крупная украинская диаспора, особенно в Мадриде, Барселоне и на побережье Леванта, в Аликанте, Валенсии, Малаге. Примерно 120 тысяч человек. И это стало очень важным фактором, когда началась война в Украине. Уже существовавшая сеть контактов украинцев в Испании позволила родственникам, друзьям и знакомым, которые находились в Украине, воспользоваться этими связями, чтобы обосноваться именно в Испании, а не в других странах, где у них не было таких непосредственных контактов. Исторически украинская диаспора в Испании всегда была феминизированной. Примерно 60% мигрантов из Украины, проживающих в Испании, составляли женщины. А после начала войны в Украине с прибытием перемещенных лиц эта феминизация стала еще более выраженной. Большинство людей, покинувших Украину по причине войны, составляют женщины и несовершеннолетние, их дети. Именно поэтому типичный профиль перемещенных лиц – это женщины с несовершеннолетними детьми, которым пришлось оставить мужа в Украине. По данным Министерства инклюзии Испании, сегодня женщины составляют более 60% граждан Украины с действующими документами на проживание в Испании. Мужчины не дотягивают и до 40. Прошло уже более 4 лет. В какой момент население, приехавшее как беженцы или перемещенные лица, перестает восприниматься как временное и превращается в устойчивую мигрантскую общину?
5: el permiso que tienen para residir en el país es de un año.

0: говорить об устойчивой эмигрантской общине Украины сложно, потому что она разнородная. Дело в том, что все люди, которые с начала войны прибыли в рамках временной защиты, получают разрешение на проживание только за один год. Затем оно продлевается еще на год, но не предоставляется на длительный срок. И, конечно, человек находится в статусе временной защиты, но он не может полностью чувствовать себя стабилизированным. Этот документ позволяет жить и работать только на год, получать социальные выплаты, пользоваться государственными услугами, но он, повторяю, ненадолго. А вот украинцы старой волны эмиграции обладают уже длительным видом на жительство в Испании. Говорить о какой-то очень стабильной ситуации украинской диаспоры в Испании сложно. Насколько быстро украинцы интегрируются в испанский рынок труда? Процесс интеграции перемещенных лиц был сложный. Большинство из них – женщины, которые приезжают с детьми, женщины, которые не говорят по-испански. И это то, что постепенно справляется только с течением времени. Они только начинают работать и только начинают платить свои взносы в систему государственного страхования. Хотя он все еще составляет менее половины показателя среди тех украинцев, которые уже давно живут в Испании. До войны многие украинцы в основном работали в сфере домашнего обслуживания и строительства. Наблюдаем ли мы переход украинцев к работе, которая больше соответствует их квалификации? Да, действительно. Но это характерно не только для украинцев, а для всех мигрантов, которые приезжают из стран, не входящих в Европейский Союз. Сначала люди адаптируются к доступным рабочим местам, которые обычно требуют невысокой квалификации. Домашний персонал, строительство, в случае марокканцев, например, сельское хозяйство. Но затем люди, когда уже обосновались и интегрировались в стране, особенно если у них есть образование, а у многих украинцев есть образование, они могут перейти в сферы, соответствующие их квалификации. Такая работа, естественно, лучше оплачивается и облегчает их интеграцию. И действительно, в последние годы это наблюдается среди украинцев. Теперь украинцы открывают свои торговые точки, оптовые, розничные, гостинично-ресторанная сфера, сдают квартиры, открывают отели, также работают в сфере высоких технологий. И эта диверсификация занятости действительно наблюдается. Это признак того, что социальная и профессиональная интеграция украинцев в Испании проходит позитивно и успешно. А появляются ли в Испании компании, бизнесы, созданные украинцами?
1: Конкретную
0: цифру я сейчас назвать не могу. Я осмелюсь сказать, что уровень предпринимательской активности украинцев выше среднего показателя среди другого иммигрантского населения Испании. Если человек приехал 4 года назад с квалифицированной профессией, например, врач, инженер, может ли он подтвердить свой диплом и работать в Испании, имея временную защиту? Или сам временный характер этого статуса затрудняет такие долгосрочные планы? Что касается конкретного случая, который вы приводите, человек имеет статус временной защиты и у него высшее образование, ему будет очень сложно. Возможно, прежде всего, сами перемещенные лица не всегда заинтересованы в таких долгосрочных планах, ведь они могут вложить значительные ресурсы, и время, и деньги, чтобы амалогировать свои дипломы, а потом это все не может не окупиться, потому что срок действия временной защиты закончится. Если, дай бог, война в Украине закончится как можно скорее, временная защита перестанет предоставляться. Хотя можно предположить, что многие из них захотят получить обычный вид на жительство, чтобы окончательно стабилизировать свое положение и остаться в Испании. Но на сегодняшний день их положение остается временным, и поэтому строить долгосрочные планы и амалогировать свои дипломы, а у них нету возможностей. Дети, приехавшие с началом войны, уже 4,5 года учатся в Испании. Конечно, именно дети учат язык раньше родителей и становятся для родителей каналом интеграции в общество. И тогда возникает главный вопрос, вернутся ли они в Украину после окончания войны. Чем больше времени проходит, тем сильнее укореняются здесь семьи, особенно дети. От чего будет зависеть их возвращение? Это будет во многом зависеть обстоятельств, при котором закончится война в Украине. Какой окажется социально-экономическая ситуация в Украине после войны? И насколько привлекательной она будет для тех, кто сейчас находится в Европе и может решить вернуться? Но в первую очередь возвращение в Украину это будет зависеть от того, сколько времени пройдет до окончания войны. Потому что уже давно доказано, что чем дольше длится война, тем сложнее возвращение перемещенного населения. Если мы возьмем подростка, который приехал сюда в 14 лет, а теперь ему уже 18, он по поступает в университет или начинает работать, у него появляется собственный круг общения, возможно, романтические отношения. Чем дольше продолжается война в Украине, тем сложнее представить возвращение в Украину этого подростка. Он уже здесь оброс корнями. И надо учитывать, что после установления мира социально-экономическая ситуация в Украине не окажется настолько привлекательной, чем та, к которой, предположим, этот подросток привык. Вполне можно предположить, что многие захотят остаться здесь. Например, матери приехали с детьми, а отец вынужден был остаться в Украине. И, возможно, вместо того, чтобы после окончания войны семья снова объединилась в Украине, отец, которому уже будет разрешено покинуть Украину, приедет в Испанию, и семья воссоединится именно здесь. Я думаю, что это вполне реалистичный сценарий, и таких случаев будет много. И чем дольше будет продолжаться война, тем выше вероятность такого развития событий. А может ли будущая реконструкция Украины стать фактором возвращения украинцев, которые сейчас находятся в Испании по временной защите? Например, Испания будет участвовать в восстановлении железнодорожной инфраструктуры или технологических отраслей в Украине, чем она, Испания, в этом сильна. И украинцы, которые уже говорят по-испански и имеют полное знание языка, могли бы стать связующим звеном там, в Украине, между двумя странами при перестройке Украины.
1: Efectivamente, ese puede ser un vector de vuelta de ucranianos que están aquí desplazados, aprovechar.
0: Да, такое вполне возможно. Действительно, это может стать одним из факторов возвращения украинцев, которые сегодня живут в Испании как перемещенные лица. Можно использовать тот факт, что они уже говорят по-испански, имеют связи в Испании, и европейские инвестиции в Украину после окончания войны будут только расти и станут инструментом, который будет способствовать тому, чтобы и украинцы, знающие украинский, живущие здесь в Испании по временной защите, вернулись и стали работать в испанских компаниях по помощи Украины для восстановления. Но для этого сначала должна закончиться война. А сейчас не видно перспектив соглашения в среднесрочной перспективе, которая позволила бы ожидать ее окончания. С одной стороны, я согласен с тем, что после окончания войны европейские инвестиции могут сделать возвращение привлекательным для многих перемещенных лиц. Но чем больше времени будет проходить, тем меньше эта привлекательность может перевешивать желание остаться. По тем причинам, о которых я уже говорил. К тому времени украинцы со временной защитой могут быть полностью, особенно молодые, интегрированы в испанское общество. Хосе Пабло Мартинес, большое спасибо за ответы на ваши вопросы. Большое спасибо, что нашли время для нас. Всего доброго. Хосе Пабло Мартинес, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas.
1: No, me ha parecido una conversación muy completa y muchas gracias a ustedes por el interés.
0: Muy buenos días, hasta luego.
1: Un placer, adiós.
2: Radio Exterior de España. La voz de España en los cinco continentes.
0: Заканчивается наш субботний выпуск 10 октября. В Мадриде и во всей Испании празднуется неделя испанидад, испанской культуры. Но мы завершаем выпуск сегодня другой песней. «Quédate en su voz» Лейры Мартинес. После смерти Мари Кармен Абаскаль особенно хочется оставить в конце этого выпуска такую песню о поддержке, надежде и о том, как важно, чтобы в трудный момент рядом был тот, кто скажет «Оставайся в ее голосе». Всего доброго, берегите себя.